Боги створи со мной. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, ага, я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажье диха, здей всяк члоук се ми насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и не църкляйо. За мене проблемо ни овир. Резу кар со мной, я смам кром.